Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: В Москве 7 часов утра. И первые утренние новости от Дениса Лизина. Доброе утро.
1: Привет, Света, привет, доброе утро всем. Ну что, будем в курсе, уважаемые туристы. Все мы когда-то путешествовали, в том числе на территорию Евросоюза. Но давайте теперь посмотрим на новость первую в этом выпуске. Пошли подтверждения, что будут скоро все-таки новые визовые ограничения со стороны Европы для россиян. Да, об этом сообщает европейская пресса пока. Поэтому верить или нет, это, конечно, каждый может решить сам. Тем не менее, информация пошла. В качестве новых санкционных шагов власти ЕС объявлено рассматривают ограничения выдачи туристических виз именно гражданам нашей страны. Готовит Евросоюз эти визовые ограничения для россиян с чудной формулировкой, которая звучит так: из-за враждебных действий. Точка. Это при том, что и так уже число виз, выданных нашим туристам, в общем-то, официальные данные, сократилось с 4 миллионов въездных документов в год, как было до 2022 года, до 600 тысяч документов таких въездных в Европу сейчас. Представители Евросоюза планируют провести серию встреч, объявлено для обсуждения новых ограничительных мер по визам в отношении граждан нашей страны в ближайшие несколько недель. За семейными компаниями в России усилят контроль. Эта важная новость пришла от Федеральной налоговой. Эта служба скоро начнет тщательнее проверять такие фирмы на признаки дробления бизнеса. Особенно если льготами для МСП, малого и среднего бизнеса, пользуются компании родственников или предприятий с общим владельцем. Тут сообщается, что специальную отметку будут получать группы фирм, которыми руководят супруги, родители, дети, братья, сестры. Но только одного, скажем так, родства как критерия для усиленной проверки будет недостаточно. Такое еще будет, если семейная фирма в последние 3 года как раз пользовалась льготами для МСП. И все это заработает уже с октября. Так что перспектива, в общем-то, объявлена ближайшая. Кстати, спецотметка от налоговой у таких семейных компаний может привлечь потом у банков и у контрагентов дополнительное, естественно, внимание. Уж какое внимание ежегодно привлекает Шнобелевская премия. И говорить нечего. Накануне Шнобелевку как раз вручали, напомню, обычно так всегда говорится, за самые нелепые, но, как принято считать, в народе научные исследования. Правда, конечно, звучат они именно на слух часто нелепо. А по сути, серьезными делами ученые занимаются. Но давайте посмотрим и судите сами. Лидерами Шнобелевской премии в этом году стали доказательства, что представители высшего класса чаще склонны нарушать правила дорожного движения и проявлять чувство вседозволенности. И было научное исследование, что молоко особых живородящих тараканов в 3 раза питательнее молока коровьего, и было исследование.
2: Где купить?
1: Это пока перспектива будущего, Дим. Но что в процессе, допустим, сморкания, простите, нужна четкая аэродинамика, иначе можно получить травму. Что пора создать писсуары без брызг, потому что привычная форма сантехники так на секундочку не менялась уже более века. И было научное исследование, что можно использовать хоботки комаров для точнейшей 3D-печати, и что змеи чаще всего кусают человека при контакте с их змеиной головой. И чтобы это доказать, ученые в защитной обуви целый год имитировали нажатие на разные части тела рептилий. Вот такие исследования лидер Шнобелевки этого года.
0: После этого не говорите, что вы не любите свою работу. Просто не говорите. Работа мечты, они вам не в сапогах змею топтать.

0: С добрым утром, друзья. Добрым. Мы тут с коллегами посовещались и поняли, что вот, в принципе, после отпуска мы работаем только первую неделю. Это та самая первая пятница в финале недели. А такое ощущение, что никто никуда не уходил.
1: Это правда.
0: Все встало на свои места, и это здорово. Поэтому в привычном же ключе продолжим. Отличная музыка целое утро. Круглые сутки на Радио 7. И, разумеется, игры, те самые истории в уже привычной, опять же, рубрике «Мой саундтрек», «Седьмой класс» и «Тема утра».
1: Да, сегодня мы вспоминаем игру «Что, где, когда», потому что именно сегодня у нее день рождения. Ну и решили вместе с вами повспоминать. На каких программах мы росли, что вы ждали вот посмотреть по телевизору. Тогда же действительно свою жизнь перестраивали под расписание вот этой самой программы телепередач. В общем, рассказывайте, мы будем озвучивать.

0: Roxette, разумеется, Spending My Time. И пока мы спали и время проводили, кто-то впустую, а кто-то действительно выспался, Света мониторила ленты. Человек спит 3 часа в сутки, может себе 4. Позволить. Извините, да, сегодня ты, конечно, как медведица притопила. Хорошо, 4 часа в сутки. Что интересного в сети к этой минуте, она расскажет.
1: На самом деле складывается ощущение, что все решили взять себя в руки и вести здоровый образ жизни. Ну, я повторюсь, мы ведь на днях обсуждали слово года, тут выбирает аудитория. И вот лично у меня это слово было бы «белок», потому что ты вечно находишься в недоборе белка, ты пытаешься его каким-то образом добрать. И я не одна такая. Смотрите, появились, ребята, макароны, ну, спагетти, с содержанием белка повышенным. То есть на 100 граммов в пачке аж 20 граммов белка. Ну, то есть, представляете, вот не просто, там, я не знаю, куриная грудка или какие-нибудь креветки. Не, макароны, макароны с белком вот теперь уже есть в продаже.
0: И?
1: Ну, ничего, просто кошмар и ужас. Ну, как бы, ну, до чего доходит техника?
0: Вы в чай добавьте еще, ну так, и в кофе.
1: И в кофе,
0: ну,
1: чтоб да, везде кофе. Это будет хорошо. Так, пища для ума, даже не так, пища для глаз. Во-первых, вышел второй сезон сериала «Джентльмены», и это действительно называют новым шедевром от Гая Ричи. И это уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. 8 эпизодов уже лежат в сети, и очень высокая оценка у критиков, собственно, подожди, второго сезона.
0: Новый сезон? Второй уже?
1: Да, уже второй.
0: Фильм, я помню, мне очень понравился.
1: Фильм был прекрасный.
0: Прям, ну, вот это Гай Ричи в чистом виде. А то есть еще есть первый сет. Понятно, что мы будем делать в эти выходные. Понятно.
1: Скажи, ты играл в Resident Evil?
0: Evil, конечно,
1: да,
0: играл.
1: Хорошо. Играл. Ну так вот, новый фильм будет по игре. И уже есть трейлер в сети. Премьера назначена на 18 сентября. Ребята, ну в общем, я не могу сказать, что это страшно. Это скорее неприятно. Ну, неприятно, потому что...
0: Там вся серия такая, и игры, и фильмов. Уже же
1: тоже
0: были фильмы.
1: Неприятно, да?
0: Ну, не знаю, фильм не очень, игра хорошая.
1: Ну, не знаю, ну ладно. Ну, подождем, посмотрим, увидим, дальше будем оценивать. Ну и, конечно, разлетелась вчера по сети прекрасная новость, что «Молния Маккуин» проедет по трассе «Формулы-1» в Италии. В честь 20-летия мультфильма, ну, «Тачки», да, в гран-при «Формулы-1»
0: в Монце. Стой, стой, стой, стой, стой. Мультфильму «Тачки» 20 лет?
1: 20 лет.

0: Это просто примите. Ну так вот, в честь 20-летия мультфильма «Тачки Гран-при Формулы-1» мунцы примут участие копия «Молнии Маквина». Ну то есть, да, действительно, вас создадут в полной мере машину, и она вот ну просто прокатится по треку. Представляете, как будет красиво.
1: Это будет очень красиво, и если вас сегодня спросят, можно ли по радио сделать больно, вы можете смело говорить «да» и подтвердить фактом. Слушай, мультфильму «Тачки 20 лет».
2: Дмитрий

0: зажигает этим утром I Just Might. Ну, а мы зажигаем звезды, ну, в смысле астропрогноз сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Пятница может принести вам редкую возможность увидеть результат чужого решения, которое когда-то повлияло и на вашу жизнь. Овны, львы и стрельцы, эта цепочка событий заставит вас иначе взглянуть на собственный путь.
0: Знаки Земли. Коротко, но емко. Сегодня стоит тщательно проверять то, что вы обычно делаете автоматически. Тельцы, Девы и Козероги, ваша внимательность окажется оправданной.
2: Знаки воздуха. Звезды обещают необычный разговор с человеком, которого вы давно знаете. Близнецы, Весы и Водолеи. Речь пойдет о теме, которую вы никогда прежде между собой не затрагивали.
0: Знаки Воды. Вечером вам может неожиданно захотеться просто выйти на улицу именно в тот момент, когда вы уже собирались остаться дома. Раки, скорпионы и рыбы, не игнорируйте это желание. Смена обстановки пойдет вам на пользу и может принести судьбоносную встречу сегодня.

0: и Кайли Миноук. И просто Шер через пару минут. Половина восьмого в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС в стране. В частности, водители сообщают о продажах бензина Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и в Кировской области. В большинстве случаев бензин Евро-4 замечен был на заправках Татнефти, где его экологический класс обозначили на колонках маркировкой К4. Напомню вообще, что официально с сентября власти разрешили продажу такого топлива в стране. Автоэксперты при этом прогнозируют, что бензин пониженного класса на самом деле будут продавать лишь в отдельных регионах и уточняют, что для автомобилей старше 2015 года такое топливо, как правило, угрозы не представляет. Средний возраст автопарка, для сведения, в России 16 лет, поэтому, в общем-то, такой бензин подходит для половины машин в стране. Вполне возможно, что сегодня будет поставлена точка в многогодичных переговорах по глобальному газовому проекту «Силы Сибири-2», потому что его маршрут и коммерческие условия поставок газа обсудят именно сегодня, в том числе на встрече представителей властей России и Китая. В правительстве уточнили, что вслед за обсуждением, которое многие годы ведут «Газпром» и Китайская национальная газовая компания, именно сегодня пройдет встреча с зампредседателя Госсовета Китая в рамках межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических отношений между нашими двумя странами. И власти именно обсудят газовую тему, чтобы, цитата, «максимально далее содействовать тому, чтобы быстрее договориться о запуске проекта «Сила Сибири-2». За семейными компаниями в России будут усиливать контроль. Тут объявлено, что Федеральная налоговая служба скоро начнет тщательнее проверять такие фирмы на признаки дробления бизнеса, особенно если льготами для МСП, малого и среднего бизнеса, предпринимателей, пользуются компании родственников или предприятия с общим владельцем или общим директором. Сообщается, что специальную отметку получат группы фирм, которыми, например, руководят супруги, родители, дети, братья или сестры. Но только одного такого родства для усиленной проверки после этого будет недостаточно. Такое будет, если семейная фирма в последние 3 года пользовалась именно льготами для МСП. По срокам все это заработает ориентировочно с октября, и далее спецотметка от налоговой у семейных компаний может привлечь дополнительное внимание, как минимум, со стороны банков. На этом все. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.
3: Радио 7.

0: Шер на Радио 7 на Семи Холмах. Конечно, та самая Strong Enough. 7.36, точное столичное. Мы готовы озвучить для вас первые комментарии по теме.
1: Сегодня вспоминаем программы, на которых мы выросли. Так, Марина пишет. «Окна с Дмитрием Нагиевым. Любовь с первого взгляда».
0: Вот,
1: вот
0: да.
1: Тут нужно понять, окна для вас стали любовью с первого взгляда или все-таки сама программа «Любовь с первого взгляда»?
0: Первый трэш-стример, да, если говорить современным языком, получается так?
1: Да есть такое. Слушай, а «Любовь с первого взгляда» действительно, мы же все смотрели, ну, как бы совпадет, не совпадет пара, их же потом в путешествие отправляли в какое-то. Ты помнишь эту программу?
0: Мне больше нравилась игра в конце, когда надо было джойстиком попадать в сердечки.
1: А, да.
0: Все думали, вот бы мне такой джойстик, конечно.
1: Так, от Игоря сообщение, и мне кажется, вот каждую строчку можно пропеть.
0: Давай.
1: Вот каждую. Вечером в среду после обеда.
0: Понятно.
1: Вечером в среду после... Очень умелые ручки здесь, конечно, без музыкального сопровождения. DuckTales. Все. Только с Виснёй он появится. А вот это откуда? Мы не жалкие букашки.
0: Супер-ниндзя-черепашки. Здрасте, Светлана Валерьевна.
1: Понятно. А я чувствую знакомое, но до конца не понимаю, откуда.
0: Всех четверых назовешь?
1: Спасибо.
0: Понятно.
1: Погоди. Донателло, Версачи.
0: Понятно, Версачи.
1: Не Версачи, подожди, Микеланджело. Донателло, Микеланджело. Кто еще был? Подскажи букву какую-нибудь. На Р?
0: Ну ладно.
1: Ну назови ты.
0: В смысле?
1: Ну
0: Рафаэль.
1: А, да.
0: И четвертый? Да я не помню сам. Светлана пишет, конечно, джунгли зовут. Конечно, пишет Элен и ребята. Из школы приходил и просто в лёжку у телевизора. Никого дома нет, сама себе барыня. Знаете что, давайте для барыни барскую песню. Неприятно, и нам тоже. И пишет в воскресенье Светлана, утиные истории Чип и Дейл. Без этого нельзя. Ну и, конечно, Мишки Гамми.
1: Mm-hmm.
0: Сколько персонажей назовешь из Мишек Гамми?
1: Началось.
0: Ну, нет, это же интересно.
1: Не мучай меня. Так, в совсем далеком детстве очень любила в гостях у сказки. Музыка очень хорошая была в начале. Даже сейчас, когда эту мелодию слышу, накатывает невероятная ностальгия. Ну, а уже в юности очень нравилась передача «Форт Боярд». Еще со старыми правилами. И настоящими тиграми. Вот так.
0: Настоящие тигры. А вот эти деньги, да, сколько их там было. София всегда любила развлекательные, познавательные программы. «Последний герой», «Что, где, когда». Кстати, сегодня день рождения игры. Давайте еще раз поздравим всех интеллектуалов. И пишет, КВН обожала. Сейчас не смотрю, потому что не смешно. И вот говорят, что не смешно, потому что мы якобы там постарели. А объективно говоря, действительно не смешно. Я как-то сел бы посмотреть на прошлой неделе, что ли. Ну вот... Не получилось, не сложилось.
1: Я на съемки ходила, так. В зале еще ничего.
0: Ага.
1: Ну да, а потом уже происходит вот процесс редактуры, что-то попадает на экран, а что-то нет. Вот в зале мне понравилось. Так, еще одно сообщение. Умники и умницы, звездный час, Форт Бояр, Беверли Хиллз, 90-210. И мы уже в чате вспоминаем, кому кто нравился.
0: У меня футболка была Беверли Хиллз, 90-210, а ты говоришь. Не знаю, откуда взялась. А что касается умников и умниц, а передача до сих пор идет, между прочим. Можете посмотреть. И то самое настроение, оно до сих пор сохранилось. Все это есть, и ордены шелкового умника, все присутствует. Друзья, рассказывайте, что вы смотрели в детстве, что было той самой программой, которая просто отрывала вас от двора, от футбола, я не знаю, там, резиночек и классиков, и вы бежали домой, потому что если сейчас не посмотрим, а вы помните те времена, то больше не посмотрим никогда. Пропустили серию, извините, аревуар. Наши чаты ждут...

0: Alphaville Sounds Like a Melody на радио 7 на Семи Холмах. 7.47, точные столичные. Мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Утро на Семи Холмах. Да, посмотрим, о чем писали в сети именно в этот день, 4 сентября 2016 года. Так вот, СМИ пугали всех о том, что именно 4 сентября на Землю может упасть астероид 2016 QA2. И он на 50 метров в диаметре больше Челябинского метеорита. Угу. И говорили, будет очень большой бабах, ой, мы все боимся. В общем, 4 сентября все сидят, ждут. Понятное дело, как в наше время уже телефоны приготовились снимать. И что?
1: Ну, не прилетело.
0: Ничего не прилетело. А может быть, куда-то прилетело, где живут, ну, те же самые бразильские племена в джунглях, они, извините, пока без телефонов. Ну, у них так принято. В общем, действительно, все боялись. У нас, понимаете, у нас давно не обещали конец света очередной.
1: Не, периодически всплывают, но это уже никто не обращает внимания.
0: Самый яркий был в 2012 году. Помните, говорили, что кончится календарь майя, и все, цивилизация прощается с нами. Вот 4 сентября 2016 года тоже говорили, мол, так бабахнет, мало не покажется. Про телефон упомянул, давайте еще скажем вот о чем. В этот день, 4 сентября, Apple анонсировала iPhone 7. Угу. С революционным нововведением. Угу. Ни за что не вспомните, каким.
1: Каким?
0: Это был первый телефон, в котором не оказалось разъема под наушники. То есть того самого гнезда на 3,5 миллиметра. И все смеялись и говорили, ха-ха-ха, Apple усердствовал Samsung. Больше всех говорили, ой, посмотрите, новый телефон у них сейчас будет без гнезда для наушников. Apple в ответ говорит, ау, зато у Apple не взрываются аккумуляторы. То есть вот у них тогда, знаете, в 2016 году был вот такой между собойчик. Ну а сейчас, 2026 год, если у вас в руках телефон Samsung, покрутите его, найдете ли вы там разъем для наушников в 3,5 миллиметра. При всем моем нейтральном отношении к Apple, давайте честно скажем, кто из нас сейчас пользуется проводными наушниками?
1: Слушай, сейчас на самом деле это становится модно. И звезды периодически берут проводные наушники.
0: Хорошо, куда они их вставляют, ответь мне.
1: Хороший вопрос. Ну, у меня дочь попросила старый телефон ей включить, чтобы можно было вставлять наушники.
0: Нет, сейчас есть множество переходников с USB Type-C на 3,5 миллиметра. Вы его вставляете в стандартное гнездо для зарядки и слушаете через проводные наушники. Если уж вы такой аудиофил, чтобы вот в метро послушать с нормальным звуком нормальную песню. Вот такие были истории в 2016 году, что сегодня у нас с вами произойдет, о чем будет интересно рассказать уже в 2036, пока еще неизвестно.

0: Кайли Минок, ее Red Blooded Woman на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, готовьтесь, через 20 минут прозвенит звонок, пора будет сесть за парты. Да, 7 класс, наша игра уже очень-очень скоро. Заявки на участие прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Проверьте свои школьные знания. 7.52 в столице, до конца этого часа танцевальная коллекция радио 7. Всем доброго утра.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: 7 сентября скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Answer.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости.
1: Вот так коротко?
0: Да. Да, а Дима, что еще добавить, всем, Денис?
1: Доброе утро всем. Ну, давайте, минутки 2-3 действительно по информкартине к этой минуте пройдемся. Топливо пониженных экологических классов для автомобилистов — важное сообщение — начало появляться на АЗС по стране. В частности, сами водители сообщают о продаже такого бензина Евро-4 на заправках уже в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. В большинстве случаев бензин Евро-4 замечали на заправках Татнефти, где его экологический класс обозначили на колонках маркировкой К4. Напомню, что официально с сентября власти разрешили продажу у нас такого топлива, а свои эксперты, в свою очередь, прогнозируют, что бензин пониженного класса продавать по факту будут лишь в отдельных регионах, и уточняют, что для автомобилей старше 2015 года такое топливо, как правило, угрозы не представляет. Но поскольку вообще немножко еще цифры, статистики, средний возраст автопарка в России сейчас лет 16, получается, что этот бензин подойдет более чем для половины машин в стране. Доступ к интернету на борту самолетов в России может появиться уже в следующем году. По крайней мере, как сообщили в Аэрофлоте, речь идет о полноценном российском решении, о нашей технологии, которая, скорее всего, реализует на новейших уже отечественных воздушных лайнерах МС-21. Представители Аэрофлота подчеркивают, что в указанные сроки, 27-й и далее 28-й год, интернет-сервис для пассажиров в небе должен будет заработать именно на будущих российских лайнеров, а не на тех, что летают сейчас. Самолет МС-21, в свою очередь, напомню, совершил уже первый полет официально. Его сертификация и серийный запуск — это планы как раз года следующего. Ну и для связи на борту. Давайте немножко по технологии. Мы будем использовать, объявили, низкоорбитальную нашу же спутниковую группировку, которую вовсю уже запускают. Самолеты, в свою очередь, получат терминалы, которые будут связываться с этими спутниками. Ну и пассажиры смогут подключаться к интернету через Wi-Fi. Тут на самолете тоже из Бельгии в Индию прилетел бельгийский премьер. Премьер-министр не просто в гости прилетел, а на важные экономические переговоры. И летел премьер Бельгии с подарком для премьер-министра Индии. Вез легендарный бельгийский шоколад. И не довез. Это новости из нашей непостоянной рубрики, потому что пошла жара. А это потому, что глава бельгийского правительства не смог доставить премьер-министру Индии подарок в виде шоколадной копии ворот Индии, ибо сладости банально растаяли по дороге из-за высоких температур. Вообще-то сомнительное, конечно, объяснение, что именно... Но именно так смущенный представитель Бельгии сообщал потом на пресс-конференции. Это ж какая должна быть организация премьерского визита, если для шоколадного подарка на высшем уровне не нашли мини-холодильника в самолете бельгийских властей.
0: Знаете, как бы это подавали, да, ну так, с новостной подачей, опять же, где шоколад, спросили бельгийского министра, а тот ответил: растаял в самолете, облизывая губы.
1: Да.

0: С добрым утром, друзья! Добрым. Здравствуйте, здравствуйте! Мы с вами в новом часе. Много чудесной музыки, комментарии по теме, разумеется. Ну и кто-то сядет за парту. Игра «Седьмой класс» уже через 10 минут. Если вдруг вы не отправляли свою заявку, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru.
1: Да, и если сейчас вы везете своих детей в школу, сыграйте вместе. Вот, даже интересно, кто быстрее будет отвечать. Ну да ладно, и, конечно, приглашаем вас в наши социальные сети. Сегодня у игры «Что, где, когда» день рождения. И мы вспоминаем все программы, все телепередачи, мультфильмы, кино, на которых мы росли.

0: Брайан Адамс, Do I Have to Say the Words на радио 7 на 7 холмах. 8.08 столица. Давайте-ка посмотрим, какие комментарии прилетели по теме к этой минуте.
1: Сегодня разблокированы воспоминания, особенно когда смотришь на какие-то картинки, кто-то выкладывает из того, что смотрел когда-то в детстве, в юности. Ты вроде бы уже забыл, что это когда-то шло по телевизору, а тут оп и вспомнил. Так, ну ладно, вот мне понравился комментарий, просто потрясающий. Я как-то в детстве написала письмо бумажное, адрес же где-то нашла, Тобиусу Моретти, главному актеру из сериала «Комиссар Рекс», который я обожала и смотрела. А он мне ответил спустя несколько лет, когда я уже об этом забыла. Прислал открытку с автографом. И серьезно, фотографии есть. И письма, которые туда уходила, и письма обратного. Представляешь?
0: Это заявка на победу.
1: Вообще,
0: ну, это уникальная история.
1: Конечно.
0: Правда, уникальная. Это здорово. Спасибо вам огромное. Алексей пишет, все передачи не перечислить, потому что пока был маленький, это АБВГДЙ-ка и будильник. Разумеется.

0: Затем, конечно, утренняя почта, утренняя звезда, клуб кинопутешественников в мире животных, кстати, многие вспоминали. Давайте.
1: И я вот так прям визуально заставку помню.
0: Полетели, да, эти журавли?
1: Да, да.
0: А самое интересное, мы же тогда не знали, что песня-то совсем не об этом, не об летающих журавлях, и уж не о животных точно, там про любовь. Далее пишет, никогда не пропускал отрывки из зарубежных фильмов, но самой желанной была передача «Дэнди. Новая реальность» с Сергеем Супоневым, потому что мы фанатели от «Дэнди». Продолжай, Свет, я пока не выключаю
1: сюда. Да. Еще была какая-то программа детская с Кузей. Там ребята звонили.
0: Позвоните Кузе, извините.
1: Да, будто бы играли. Возможно, это был детский полет фантазии, но я это так запомнила. Была такая программа, да, «Позвоните Кузе», она называлась абсолютно точно.
0: У меня сердце болело, потому что играть можно было только с кнопочного телефона, а у нас был дисковый.
1: Так, Тарас пишет.
0: Зумером привет.
1: Да, Тарас пишет. Зена, королева воинов. А еще же невероятные странствия Геракла. В общем, а после них шла какая-то передача про новинки игр на разных приставках.
0: Ну, вот это, наверное, оно и есть.
1: Может, да.
0: Дэнди, новая реальность, да, так оно и есть. Спасибо огромное вот всем, кто прислал комментарии к этой минуте. Мы же, конечно, не останавливаемся, ждем ваши комментарии, отправляйте их в наши соцсети. Вот как вам удобно, куда удобно, где вы более активны, туда и пишите. Автору лучшего комментария, как всегда, в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Ну, а в седьмой класс играем через пару минут.

0: Он еще в заявке, он еще в заявке написал, а вот возможно такое, что я сейчас попаду в эфир, и вот впервые вообще вот это все, и седьмой моя заявка прилетит. Представляете, Роман, это как звезды-то сошлись, а?
1: Со всех сторон просто так вот, бац.
2: Это очень хорошо, это очень здорово, просто ночь была очень насыщенная, а вот как-то все не задалось, а сейчас задалось. Давайте играть уже, наверное.
0: Давайте играть. Итак, Роман, Света любит задавать этот вопрос, я тоже спрошу, как вы в школе учились?
2: Ой, я так замечательно, у меня аттестат не единой четверки, но, правда, не единой пятерки и двойки.
0: Потрясающе. Все, ну, у вас есть шанс получить золотую медаль уже в зрелом возрасте. У нас для вас сегодня три вопроса по школьным предметам за седьмой класс. Сегодня это геометрия, литература и география. Для правильного ответа, для победы достаточно ответить на два вопроса, и все сложится. Три варианта ответов будут. Поехали.
1: Итак, геометрия. Роман, скажите, как называются прямые на плоскости, которые не пересекаются?
0: Можете без вариантов ответить. Хотите, дадим варианты.
2: Параллельные прямые. Параллельные,
0: это не? Параллельные, это правильный ответ.
1: Все правильно, да.
0: Второй.
1: Ух ты. Очень шедеврально.
0: Какой приятный человек.
1: Нервно отвечаешь, такой, ух ты. Так, литература. Кто автор повести «Тарас Бульба», входящий в сборник «Миргород»? Ну, «Тараса Бульбу» кто написал?
2: По-моему, Гоголь, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Это правильный ответ. Ух, давайте ты! Третий вопрос. Вы уже выиграли, Роман, уже выиграли.
2: Я больше не буду.
0: Спасибо. Будете, поехали, третий вопрос.
1: География. Какое течение в мировом океане является самым мощным и теплым?
2: Ну, а ну это я знаю, Гольфстрим.
1: Да вы же наш хороший.
0: Это кто сказал там, что вы плохо учились? Вы ответили на три вопроса, без вариантов ответов, лично, просто. Вы взяли и выиграли, Роман.
2: Я старался. Это мне училка по географии сказал.
0: О призах.
1: Ой, да. Мы вас от души поздравляем. Вы получаете подарочный сертификат в книжный магазин. Хотите книги покупайте? Хотите открытки? Что хотите? В любом случае, человек, вы умный, начитанный, с программой седьмого класса справились.
0: Поздравляем вас. Вот это дебют, спасибо. Да, Роман? С большой буквы. Садитесь, 5. Вот это была игра. Вот это нам всем понравилось. Друзья, в понедельник мы снова за парты. Впереди выходные. Отдыхайте, набирайте сил, читайте умные книги. Готовьтесь сдавать экзамены.
3: Седьмой класс. На радио 7.

0: 8:28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС в стране. В частности, водители сообщают о продажах бензина Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и в Кировской области. В большинстве случаев бензин Евро-4 замечен был на заправках Татнефти, где его экологический класс обозначили на колонках маркировкой К4. Напомню вообще, что официально с сентября власти разрешили продажу такого топлива в стране. Автоэксперты при этом прогнозируют, что бензин пониженного класса на самом деле будут продавать лишь в отдельных регионах и уточняют, что для автомобилей старше 2015 года такое топливо, как правило, угрозы не представляет. Средний возраст автопарка для сведения в России 16 лет, поэтому, в общем-то, такой бензин подходит для половины машин в стране. Вполне возможно, что сегодня будет поставлена точка в многогодичных переговорах по глобальному газовому проекту «Силы Сибири-2», потому что его маршрут и коммерческие условия поставок газа обсудят именно сегодня, в том числе на встрече представителей властей России и Китая. Правительство уточнили, что вслед за обсуждением, которое многие годы ведут «Газпром» и Китайская национальная газовая компания, именно сегодня пройдет встреча с зампредседателя Госсовета Китая в рамках Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических отношений между нашими двумя странами и

0: супруги, родители, дети, братья или сестры. Но только одного такого родства для усиленной проверки после этого будет недостаточно. Такое будет, если семейная фирма в последние 3 года пользовалась именно льготами для МСП. По срокам все это заработает ориентировочно с октября, и далее спецотметка от налоговой у семейных компаний может привлечь дополнительное внимание, как минимум, со стороны банков. На этом все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Луи Армстронг и наилучшие воспоминания. У нас сегодня телевизионные наилучшие воспоминания в чате. Рассказывайте, что смотрели, а что у вас было буквально не оторвать в вашем детстве, молодости, неважно. Рассказывайте. Автору лучшего комментария отличный подарок от Радио 7 уже очень скоро.
1: Так, ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области русского языка. Ой, какой высокого языка, звучит хорошо.
0: Давай, хорошо, дослушаем, дослушали. И кто?
1: Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и у нас вопрос от Алексея из Самары. Всегда было интересно, почему выражения «предан кому-то» и «предан кем-то», будучи почти одинаковыми, имеют противоположные смыслы.
3: Это связано с расхождениями значения глагола «предать», ну, буквально «передать», да? Угу. Когда ты кому-то предан, ты как будто себя ему передаешь, да? И когда ты кого-то предаешь... Ну, ты как будто передаешь его другому.
1: Вот. Интересно.
3: Можно, да, можно так это истолковать. То есть просто компоненты значения разные. Один глагол разошелся по значениям.
1: Спасибо большое, друзья. Не расходитесь. Свои вопросы адресуйте Владимиру Пахомову на сайте Радио 7.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Джастин Тимберлейк и его «Can't Stop the Feeling» на Радио 7 на Семи Холмах. 8.45 в столице, друзья, самое время кого-то с чем-то поздравить и отметить какие-то события.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Вы знаете, когда сегодня искала информацию о певице, которая празднует свой день рождения, конечно, споткнулась на годе рождения. Мне почему-то казалось, я не знаю почему, может быть, сейчас кто-то поддержит меня, кто-то нет, мне казалось, что она немного постарше. Я не знаю, почему так сложилось. Итак, ладно, давайте по порядку. Американская певица в стиле R&B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. И все это о ней, о прекрасной Бейонсе. 1981 года рождения, наша прекрасная дама. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. Вы представляете, вот ходила в самодеятельность, а потом что из этого выросло? Что из этого выросло? Она рекордсменка Грэмми. Бейонс получила больше всех наград Грэмми за всю историю премии. У нее их более 30. Более 30!
0: И что еще примечательно? Ну, к Бейонсе можно относиться по-разному, но у любого из нас есть хотя бы одна песня, которая, ну, близка, которая нравится. У нее очень разнообразное творчество, несмотря на то, что вот Свет сказал, да, что она R&B-певица. Ну, у нее очень приятные мелодичные песни, нельзя прям ее вот прям в рамки загнать. Она может так зажечь иногда, ну, просто удивляешься.
2: Да, конечно.
0: Как Джей-Зи с ней справляется? Так, из любимого, давайте фрагмент, что-то мы о Бейонсе разговариваем. А что разговаривать, если ее можно послушать?

красивая. Поздравляем с днем рождения, друзья, если у вас сегодня день рождения. А, вы в один день с Бейонсе родились, это здорово. Или она с вами в один день родилась. И мы вас поздравляем всей страной.

0: свои истории, свои песни, и сделайте это на сайте radio7.ru. Приз просто великолепный портативный фотопринтер. До конца этого часа, кстати, танцевальная коллекция Радио 7, 81 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк.

0: Именно сегодня пройдет еще и встреча с зампредседателя Госсовета Китая в рамках межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических отношений, собственно, между нашей страной и КНР, и обсудят как раз газовую тему, чтобы, цитата, «максимально содействовать тому, чтобы быстрее договориться о запуске проекта «Силы Сибири-2». Напомню, что эксперты, экономисты отмечали, что полностью он, конечно, не компенсирует перекрытые поставки от нас в Евросоюз, но серьезно увеличит восточные газовые перспективы. Примерно час назад, на самом деле, в том числе, в целом еще и подвели предварительные итоги Восточного экономического форума. Он на этой неделе, напомню, несколько дней проходил, сейчас завершается во Владивостоке. Так вот, 7 тысяч человек приняли в нем участие всего. Среди них почти 2,5 тысячи представителей нашего иностранного бизнеса. Это 1000, даже чуть больше компаний. И было подписано, вот эти самые важные цифры, около 300 соглашений на общую сумму 6 триллионов 660 миллиардов рублей. Это чуть больше, чем было год назад. Да, еще согласно заявлению наших властей, самые многочисленные делегации в Восточном экономическом форуме поучаствовали и приезжали из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии и Мьянмы. Давайте, во-первых, вернемся к нам в страну. Ну и в финале вот этого выпуска прям как-то получится так, как будто классический финал выпуска новостей. Как говорится, и о погоде. Не успела начаться осень, а синоптики уже заговорили о приходе зимы. По крайней мере, на севере Чукотского автономного округа зафиксировали первый в этом году снег в стране. Сообщает гидрометцентр. В данном случае, так давайте скажем синоптики, что эти первые зимние осадки в северной части Чукотки, конечно, представляли собой еще скорее дождь с мокрым снегом, нежели полноценный снегопад, но, тем не менее, процесс пошел. И синоптики, конечно, заодно решили еще усугубить, уточнив, что в ближайшие недели снег заодно может выпасть еще в ряде регионов Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. А ведь только начало сентября.
1: А мы все равно будем верить в лучшее. В октябре нас ждут плюс 25.
0: Отлично.
2: Фантазер.
1: Спасибо, Свет. Вот жизнерадостный человек. Тебе на радио работать.

0: Друзья, всем самого-самого доброго утра.
1: Да, ну какой снег, ну какой снег. Давай мы его не будем больше звать. Зачем он нам про это рассказывает? Я расстроилась.
0: Ты сейчас, как маленькие дети, знаете, играют в прятки. Вот он глаза руками закрыл, и вот если он вас не видит, значит, ничего вокруг не происходит. Неважно, что будет. Будет снег, ураган, да все что угодно. Музыка лучшая здесь. Лучшие люди тоже здесь собрались обсудить что-то насущное. Ну и здесь же мой саундтрек, та самая рубрика с невероятными историями и самой любимой музыкой уже через 10 минут.
1: Да, и в социальных сетях наших сегодня приятно и хорошо. Вы тоже заходите, пожалуйста, найти нас несложно. В любом поисковике вбивайте «Радио 7», вот они мы. И в той социальной сети, где вам удобнее, и комментарии читайте.

0: тоже вспоминали.
1: Рулевые обозы Иван Демидов.
0: Да.
1: Точно вспомнили. Александр пишет, и, кстати, кто-то из вас, друзья, в чате указал, мол, сегодня по названиям передач можно угадывать возраст человека, который сейчас в чате. Так вот, Александр пишет, я очень любил «Здоровье» с Белянчиковой. А? Кто помнит программу «Здоровье» с Белянчиковой, той самой? Поинтересуйтесь, очень здорово было. Музыкальный киоск с Беляевой, «А ну-ка, девушки», «Очевидные невероятные» и «Вокруг смеха» с Александром Ивановым. А?

0: сейчас. Время прошло, но магия все та же.
1: Шикарная история.
0: Красиво.
1: От Натальи из Калининграда. Наталья, доброе утро, здравствуйте. Наталья.
0: Наталья!
1: Ладно, хорошо. Ты будешь за Наталью или я? Кто будет объявлять песню?
0: Ну давай ты, я уже историю озвучила, давай.
1: Я думаю, друзья, вы догадались, что это за песня. Ну какая песня может длиться 6 минут 30 секунд? Парни в клетчатых рубашках, да?
0: Ну,
1: конечно, это группа The Eagles и тот самый отель Калифорния. Вы прекрасно ее знаете. И действительно, вот мне больше всего понравилась в этой истории строчка. Если симпатичный парень пригласил...
0: Да, хоть бы подольше.
1: А если не очень, скорее бы закончилось. Вечная классика, как правильно писала Наталья, через мгновение на Радио 7. Наталье мы вручаем портативный фотопринтер, чтобы воспоминаний было еще больше зафиксированных, тем более. Друзья, ну и, конечно, мы ждем вашей истории. Как раз пока будет звучать «Отель Калифорния», можете писать.
2: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Benefit is Excels на Радио 7 на Семи Холмах. 9:37 в российской столице. Друзья, по-прежнему в наших соцсетях принимаем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, что такого смотрели по телеку, от чего оторваться было невозможно. Главные передачи вашего детства.
1: Так, ну а в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Алиса из Воронежа. Она пишет: мы недавно были в отпуске, и там в ресторане нам подали улиток. Я сразу вспомнила сцену из «Красотки», и чтобы не опозориться, даже не прикоснулась к этому угощению. Как реально их едят по этикету?
3: Вот нет ничего ужасного в том, чтобы когда приносят какое-нибудь новое блюдо, например,

0: И все, процесс довольно простой. Для любителей таких угощений все должно пройти гладко.
1: В теории отлично звучит. Друзья, практикуйтесь в хороших манерах, задавайте свои вопросы Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: и становиться частью чужой культуры. Так вот, Радио 7 представляет тот самый уикенд культурного обмена. И в эти выходные песни, которые, ну, практически не заметили на родине и при этом очень сильно полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира, только на Радио 7.
1: И вот, например, вы знали, откуда взялось название группы «Маранди» и вообще, что оно означает? Ну, в общем, о том, как румынский дуэт создал сингл, который не заметили на Западе, но поставил на рингтон буквально каждый второй житель России, слушайте в нашем уикенде.
2: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7.

0: Ну, как вам ностальгия? Приятно? Маранди Энджелс на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, теперь давайте посмотрим на день грядущий, что нам звезды обещают.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Пятница может принести вам редкую возможность увидеть результат чужого решения, которое когда-то повлияло и на вашу жизнь. Овны, львы и стрельцы, эта цепочка событий заставит вас иначе взглянуть на собственный путь.
0: Знаком Земли стоит тщательно проверять то, что вы обычно делаете автоматически. Тельцы, девы и козероги, ваша внимательность окажется оправданной.
2: Знаки

0: сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на jan.ru.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно!
6: Поручу коворку.
5: Какому коворку?
6: Bittrex 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
5: А презентацию соберет?
6: И задачи расставит.
5: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex 24 Коворк Код.
8: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
5: Всем скачать коворк.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: уровне 14% по итогам заседания 11 сентября. Ровно за неделю, получается, до этого события экономисты уже сходятся именно на этом прогнозе. Главный аргумент в пользу паузы – проинфляционные риски. То есть в течение последнего месяца, уточнее, пошли. Прежде всего, растут цены на бензин, и ситуация на топливном рынке – это важнейший фактор для нового решения ЦБ. И еще на цены влияют сильно проблемы у маркетплейсов. Это связано с атаками БПЛА. Центробанк, как считают эксперты, через неделю обсудит, конечно, вариант снижения ключевой на четверть пункта, то есть до отметки 13,75, но выберет в итоге более осторожный вариант, сохранит нынешнюю ставку. Такой главный прогноз. Экономисты вообще отмечают, что возможность для быстрого далее смягчения финансовой политики сократилась, и в самом ЦБ это как раз тоже подтверждает. От финала Восточного экономического форума власти Сахалина дали новость. Объявили, что готовятся у себя к запуску первого в России пассажирского водородного поезда. После сертификации этот состав на водородном топливе будет курсировать там на одном из местных маршрутов. Собственно, с этого начнется внедрение у нас в стране экологически безопасных видов транспорта нового вида. Первый в России водородный поезд, что еще известно, построят до конца нынешнего года для использования на неэлектрифицированных участках ЖД-сети. И он не будет производить при этом вообще никаких вредных выбросов в атмосферу. То есть его выхлопы — это водяной пар. Так что речь идет про уникальный инновационный проект, отечественный. И на Сахалине этот водородный поезд начнет ездить и перевозить пассажиров примерно через год. Сроки проекта, о котором пойдет речь в следующей новости, еще пока не объявляли вообще, но проект очень интересный. Дети, семьи, внимание. Россия и Китай обсуждают строительство у нас крупного тематического парка развлечений, который в итоге окажется самым большим в стране. И хотя все собираются реализовать совместно с китайскими партнерами, в их отношении речь про технологии, потому что саму концепцию парка развлечений объявили уже свяжут с народными сказками. Ну и по задумке парк будет сопоставим по масштабу, как минимум, с крупными международными тематическими парками вроде Диснейленда. Только вместо Микки Мауса и разного рода принцесс в его основе окажутся персонажи нашего фольклора, так что получится такой Диснейленд по-русски. В проекте совместят российскую, объявили, культурную тематику и современные технологии, новейшие аттракционы. Российско-китайское партнерство по поводу крупнейшего у нас парка развлечений на стадии обсуждения.
1: А город какой? Пока
0: все в секрете.
2: Да. А, слушайте, американские горки, ну, как бы, которые у нас, ну, русские, ну, понимаете, да, американские горки можно будет назвать индекс Мосбиржи вниз, вверх. Понимаете, самые крутые будут обязательно.

0: Ну и от бешевых новостей, друзья, постепенно переходим к музыке. Для вас впереди целый час чудесный.
1: Это что за голос такой? Почему ты так?
0: Вспомнился почему-то индекс Мосбиржи, а после этого надо разговаривать именно таким голосом. Вообще, кроме шуток, отличная музыка впереди. Поговорим о кино и, между прочим, об одном очень интересном фестивале. Вот прям дождитесь, через полчаса с небольшим расскажем вам. В этом же часе мы подведем итоги утра, так что ждем ваши комментарии по теме.
1: Да, вы, пожалуйста, заходите в наши социальные сети. Сегодня пятница, и как-то очень по-теплому, с ностальгией мы вспоминаем те телепрограммы, телепередачи, которые мы смотрели с вами в детстве или юности, на которых росли.

0: Когда шла программа «ТАСС уполномочен заявить», это при мне. Что-то такое вспоминается?
1: Честно говоря, не скажу. Потому что как-то я за развлекательное телевидение за этот пункт и проголосовал, кстати. Там, отметьтесь, и подавляющее большинство тоже за это голосовало. Екатерина, «Джунгли зовут», а еще «Дисней клуб по воскресеньям». Ох, да. Это пишет она, ожидание. Даже дед мне говорил, целых полчаса мультиков. И тогда казалось, что это какая-то невиданная вечность. А еще в каком-то году по пятницам показывали на все части «Кошмара на улице Вязов».
0: Ой-ой-ой.
1: Двор пустел, а потом мы пугали друг друга, царапая вилкой по стеклу.
0: Раз, два.
1: А вон откуда
0: Фредди
1: это, да?
0: Фредди придет, да.
1: Ты раздражаешься, если вилкой царапать по стеклу?
0: Нет, это я нормально. Вот песенка из «Кошмар на улице Вязов» — это самое страшное, что я могу услышать в своей жизни, особенно перед сном.
1: Меня буду иметь в виду.
0: Не надо. Так, а как же детективное агентство «Лунный свет»? И еще «Квантовый скачок», а еще «Деревня дураков», VH1 канал. И еще неиспорченный MTV. Ох, было дело.
1: MTV же закрыли, да?
0: Ну, сейчас да, уже. Давно.
1: Тогда открывайте шире... Приемники можно открывать? Нет, знаете, что открывайте шире? Открывайте шире вот эти дверцы, которые под ту самую музыку, друзья. Сегодня еще, помимо того, что передача «Что, где, когда», у нее сегодня день рождения. Сегодня передача «В гостях у сказки» исполняется 50 лет. Ого. Имейте в виду, ого, именно там показывали «Морозко», то самое «Варвара, краса, длинная коса», «Королевство зеркал». Ну, а тетю Валю лишний раз, конечно, представлять не нужно. Но мы спрашиваем вас, что смотрели вы, ради чего вы готовили бросить все дела, спешили к телевизору, подчеркивали что-то в телепрограмме, рассказывайте. Автору лучшего комментария уже через полчаса вручаем главный приз этого утра.

0: 77 тысяч рублей.
1: Надо брать. Действительно, надо брать. Вообще, это интересный форм-фактор. Сначала Samsung выпустил. Это называется сейчас паспорт. То есть он размером с паспорт, понимаете, любой. Загранпаспорт, новый, как у Светы. Вот она недавно получила, можете ее поздравить.
0: Спасибо.
1: Он прям размером с паспорт. Открывается, и получается вот такой форм-фактор, ну, вроде бы маленького планшетика. Говорят, штука удобная. Так вот, сначала Samsung выпустил такой телефон, затем Huawei выпустил, и все сейчас ждут iPhone. И как кто-то пошутил, iPhone новый еще не успел выйти, а уже его два раза убили, и Samsung Huawei.
0: Ладно. Шутка, да. Так, смотрите, какая интересная история. Тут, к сожалению, нет больших подробностей, но мне очень понравилось. В Китае 13-летняя девочка на вайп-кодила, ну, через вайп-код, и маму, которая орет на тебя, если ты взял телефон. Ну, серьезно. Ну, в общем, она загнала в ИИ изображение своей мамы. Вбила туда же фразы, которые мама обычно ей говорит, когда та берет телефон без разрешения. Ну и, в общем, всю эту программу девочка выложила в сеть и уже заработала $2600. Ну, на новый телефон уже заработала себе,
1: вот
0: представляешь?
1: Это прекрасная история.
0: Классное приложение.
1: То есть люди ставят себе чужую маму, чтобы она не хорала?
0: Да, не трогай! Ой, я тебе говорила, вот, не бери!
1: Видите, у вас женщины все сложно. Мужчине достаточно жениться, и у него тут же появится мама, которая будет на него орать, даже если своя не орала. Ничего сложного.
0: Ох, так. Еще разлетается новость по соцсетям. Александр Кокорин, да, решил стать блогером вслед за Федором Смоловым. В общем, зарегистрировал он ИП с основным видом деятельности распространения рекламы пользователям соцсети. Многие же обсуждали, что у Александра

0: Ритм зарубежной эстрады. Это вот то, что любил Михаил.
1: Вот что касается мелодии ритмов зарубежной эстрады, очень интересная история от Ольги. Пишет, вот утренняя почта, помните, пишет она, шла ровно полчаса, утром по субботам, и что раздражало меня невероятно, суббота была рабочим и учебным днем. Ну, вот в большинстве, да, городов. И пишет, для кого это все показывали? Скажите, пожалуйста, ведь практически вся утренняя почта мало меня интересовала. А завершающая песня всегда была зарубежной. А могли же показать...

0: субботу, чтобы, не дай бог, не пропустить.
1: Ничего себе. Так, Дмитрий пишет. Несколько поколений Саратова и области выращено на телепередаче, выращено, не за 3-9 земель с бессменным ведущим Дмитрием Сергеевичем Ходяковым. Вел свою программу с 60-го по 2020 год. Вот, вот это... попробуйте найти таких долгожителей.
0: Наталья пишет, говорит, временная линия такая по мере взросления. Сначала «Спокойной ночи, малыши», потом «В гостях у сказки», «Утренняя звезда», «Пока все дома», «Сам себе режиссер», «Джунгли зовут», «В мире животных», «Угадай мелодию», «Форт Боярд», но «Черный плащ» — это топ. Затем, когда повзрослела, с удовольствием смотрела «Час пик» с Владиславом Листьевым и, конечно, «Что, где, когда». О чем был «Час пик», напомните?
1: Я не помню.
0: Тоже не помню. Едем дальше.
1: Женя пишет, а у Роста с Нагимом была еще передача прикольная, называлась «На однажды вечером». Ни одного выпуска не пропускали. А до того любили смотреть ОСП, «Времечко», потом еще был вариант «Сегодняшка», и Иванов, Петров, Сидоров на канале РТР. Слушай, люди прям называют каналы, которые сейчас «Россия-1». Был «Эл-клуб» или «Эль-клуб», да?
0: «Эль-клуб», да, «Эль-клуб», да, это «Ермольник».
1: С «Ермольником», конечно. И еще какие-то короткие пародийные передачи, где высмеивали рекламу и прочее. У одной еще была заставка с песней «Смотрите раз в неделю», программу «Раз в неделю» и пародия на сериалы типа «Санчо с Ранчо».
0: Да. Было такое. Смеялись, помните?
1: Было смешно.
0: Да, это очень смешно. Ладно, мы не видели еще ваш комментарий. И кто знает, вдруг он окажется победным. Мы буквально через 10 минут уже будем подводить итоги. Так что, друзья, скорее пишите, рассказывайте, какая передача навсегда в вашем сердце. Утро на семи холмах.

выходные. Это будут интересные выходные с музыкальными путешествиями. И в путешествие нас толкает желание узнать мир, внешние обстоятельства или просто любовь к новому. И говорят, что из путешествий мы не возвращаемся такими, какими были до него. И в рамках уикенда культурного обмена мы предлагаем вам посмотреть туда, куда редко направлен взгляд массового зрителя. На один из главных кинофестивалей Юго-Восточной Европы — Сараево Фильм-Фестиваль.

0: режиссер предлагает своей дочери Эмилии главную роль в новом фильме, съемки которого запланированы в красивейших локациях. Ну и официально, чтобы помочь ее буксующей актерской карьере. Но вот только настоящую причину такого решения мужчина, похоже, не готов озвучивать даже самому себе. Но в целом там получается любопытное такое, знаете, кино внутри кино. Отец руководит дочерью как режиссер-актрисой, одновременно пытаясь заново научиться быть ею отцом и вернуть утраченное доверие.
1: «Синематека» на «Радио 7».

0: ними, с этими программами связанные. От Юрия супер сообщение. Там он говорит про клуб путешественников, что есть семейная история с этим связанная, потому что ведущие программы как-то, Юрий Сенкевич, на всякий случай, делал сюжет о Севастополе, сопровождал его папин старинный друг, и, в общем, там была сделана фотография, потом кто-то приехал и делал коллаж из этих фотографий, и папиному другу на фотографию головешечку-то и подрезали. Ну и, в общем, до сих пор хранится эта фотография с этим великим, да, ведущим, ну и с папиным другом в том числе.
1: Ирина, смотрите, какое интересное мнение, пишет, очень любила передачу «Любовь с первого взгляда». И мне нравилось, когда пару искали молодые девушки и юноши. А если был выпуск с более, так сказать, взрослыми людьми, фыркала и не смотрела. А мама возмущалась и говорила, а что ж, если старше 20

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС в стране. В частности, водители сообщают о продаже бензина Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и в Кировской области. В большинстве случаев

0: музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
0: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Но для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6.

Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.

0: свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй».

человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный проект.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Ты уверена, что ты вообще

0: выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: В конце каждого часа

0: Москве 5 вечера пятницы. И сразу к новостям от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Кроме того, регулятор выдал 78 предупреждений. Часть из них уже исполнена. Замглавы службы Геннадий Магазинов отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо.

почему-то радуешься как будто даже в два раза сильнее, чем летом. Вот кроме шуток. В Москве нынче прекрасный денек выдался. Надеюсь, в вашем городе погода тоже не подкачала. Но, тем не менее, уже 3 минуты как день остался в прошлом, и мы с вами начинаем распаковывать вечер, который, вот что-то мне подсказывает, будет как минимум не хуже. Все-таки это вечер пятницы, друзья мои, так что куда же ему деваться, правда? Ну, а начнем вечер с обзора литературных новинок, которые устроим в рубрике «Книжная полка» во второй половине часа, а все остальное время насытим лучшей музыкой из всех возможных. И через несколько минут послушаем «Crowded House», а начнем, пожалуй, с Эмми Макдоналд. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Даже не думай, что все окончено. Такой посыл в песне Crowded House, которых на Радио 7 послушали. Чертовски правильная мысль, между прочим. Ну, разве что единственное исключение – это рабочая пятидневка, которая и правда уже практически все. Ну, собственно, пятница-матушка – именно этим и мила большинству россиян, которые трудятся по графику 5-2. Да, вот по статистике таковых аж 67% набирается. Ну и, наверное, эта категория граждан также виновна в результатах другого опроса, согласно которому пятница оказалась любимым днем недели для подавляющего большинства. Вот еще буквально в прошлом году любимым днем у россиян была суббота, а теперь пятница. Ну а отвечая на вопрос, чем же вам так нравится последний рабочий день, около 66% заявили, что импровизацией. Да, то есть опрошенные россияне предпочитают на пятничный вечер какие-то спонтанные планы, где внезапно и удивительно все от локаций до еды. Причем заранее пятничный досуг, досуг вечера пятницы, планирует не более 20% из нас. Представляете? Так что, дамы и господа, за импровизацию. Надеюсь, этим вечером она у вас случится исключительно приятной. Ну и где бы вы не оказались, помните, пожалуйста, что в компании «Радио 7» везде будет немного ярче и уж точно приятнее. Добрый вечер.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Все-таки в мире столько необычных праздников, что каждый день найдется, что отметить. Вот, например, сегодня день перерыва на искусство. Дата напоминает, как важно снимать напряжение через творчество. И давайте сегодня обсудим истории, которые помогут насладиться прекрасным и разобраться в нем. А еще подробнее узнать о сущности творцов. Итак, хайку. «Поэзия и живопись». Это книга, сочетающая изобразительное искусство и поэзию хайку. Иногда поэты хайдзины сами иллюстрировали свои стихи, а иногда их строки вдохновляли художников на картины с изысканной каллиграфией и фантастическими животными. И вот в этой книге перед вами раскроется увлекательный мир японского творчества, на который можно будет взглянуть под разными углами. Далее. «Любовь сумм», «Лира, лук, веретено», «Гомер и искусство метафоры», «Одиссея и Илиада». Это живое путешествие к истокам поэтического языка Гомера. В «Илиаде» и «Одиссее» все не так просто, как кажется. Ткацкий станок становится инструментом повествования, а сны и слезы сравниваются по значимости с битвами и странствиями. Автор в данном случае объясняет, как поэзия возникает из звука и движения, а детали раскрывают не только личные истории героев, но и наши собственные. И напоследок Леонид Юзефович «Таитянка из Кронштадта». Это документальная книга о популярной певице и танцовщице начала прошлого века Белли Казарозе. Через ее личную историю вы узнаете о судьбе петербургской богемы, которая исчезла после революции. Ведь жизнь певицы прошла среди знаковых фигур.

0: Ну, а наша жизнь, как минимум, этим вечером проходит под лучшую музыку на все времена, к которой и предлагаю вернуться. Добрый вечер.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: полегче со мной. Не суди строго. Да, вот такие слова рефреном повторяются в песне «Адель», которую на «Радио 7» послушали. И мне кажется, вот эти же самые слова прямо сейчас каждый должен адресовать себя любимому. Ну, в конце концов, и правда же. 5 дней работали, горы сворачивали в промышленных масштабах. Так что, наверное, уже можно позволить себе выдохнуть и перейти в режим энергосбережения и наслаждения жизнью. Ну, так что давайте начнем плавно перетекать из режима труда в режим отдыха для многих и многих двухдневного. Красота, да и только. Ну, а последнюю песню рабочей недели через несколько минут исполнят Бонни М. И прямо сейчас Ленни Кравиц на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио.

0: Москве. 6 вечера пятницы. И свежие новости от прекрасной Дианы Макеевой. Диана, здравствуйте.
1: Всем добрый вечер. В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом для аграриев. Это удалось сделать благодаря оперативно принятым мерам, сообщила министр Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ. По ее словам, вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами находится на личном контроле первого вице-премьера Дмитрия Патрушева. Оксана Лут также

она составила около 88%, сообщает Центробанк. Вместе с тем, в последнее время устойчиво растет спрос россиян на наличные. Подобную тенденцию в регуляторе назвали естественным процессом. Этому способствуют в том числе периодические проблемы с интернетом и усиление налоговой нагрузки на бизнес. Продавцы стали чаще просить покупателей оплачивать товары и услуги наличкой. Кроме того, набирает популярность оплата через QR-коды и биометрию. В России утвердили рекомендации по внеурочным занятиям в школах. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, на внеурочную деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю. В рекомендации вошли курсы «Россия. Мои горизонты» и занятия «Разговоры о важном». В дальнейшем в перечень планируют добавить программу «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Ее предложат ученикам с 5 по 11 классы. Почти половина, 44% россиян признала удаленку идеальным.

глядишь, и подарком обзаведетесь. Вот кто его знает, как получится. Совсем скоро приступим. Ну, а еще нам предстоит виртуальная прогулка по Москве, которую любезнейшим образом нам организует Филипп Смирнов. Ну, и все это, безусловно, под лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Так что обязательно оставайтесь с нами, и вечер пятницы будет выше всяких похвал.

танцуй, как Мик Джаггер, и все девчонки будут твоими. Вот такой совет нам давали Maroon 5 и Кристина Агилера, которых на Радио 7 послушали. Ну, может быть, действительно так. Хотя тут все на любителя. Это правда. Но, тем не менее, вот если вы хотите получить 2 приглашения в бассейн «Чайка» под открытым небом, то играйте в третий лишний. Вот это точно совет рабочий, потому что победителю сегодняшнего раунда и подарю эти самые 2 приглашения. Даже не в один бассейн, а там целых 3. Один из них олимпийского формата. С вышек можно понырять, поплавать. В общем, мне кажется, прекрасная оказия на открытом воздухе отдохнуть. Поэтому, если хотите такое счастье заполучить, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Я же отчитываюсь 7-е, и с его автором будем играть совсем скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Алексей из Москвы. Работает Алексей в МИДе и, соответственно, занимается тем, что представляет нашу страну на международной арене. Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Алексей, вот смотрите, у вас, конечно, дорожек протоптано, наверное, по всему миру множество, и не все они вам знакомы каждый раз, да?
2: Ну, конечно, каждый раз что-то новое.
1: Смотрите, вас тогда с праздником, который у вас в перманентном режиме, потому что сегодня день незнакомых дорог на календаре. А вот скажите, пожалуйста, с нашими отечественными дорогами хорошо ли вы знакомы?
2: Ну, знаком, но, конечно, все дороги России невозможно, наверное, объехать нормальному человеку обычному.
1: Но это правда.
2: Но стараюсь.
1: Но вы водитель, автолюбитель, я правильно понимаю?
2: Конечно.
1: Но тогда, смотрите, вы наверняка видели вот эти столбы с обозначением трасс. Вот, допустим, М4, да, которая прямо от Москвы до Новороссийска, и добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, я сейчас назову три буквы, и вы мне ответите, какой буквы нет в обозначении дорог нашей страны.

0: А, С или К? Вот каких не бывает трасс? А, С или К? Как думаете?
1: А, С или К? Сложный вопрос.
0: Да, я вот думал прям трассу с литерой Е дать. Ну, они обозначают те, которые в Европу ведут. Но это было бы для вас слишком легко. Так вот, давайте из того, что есть, выберем. А, С, К. Итак?
1: Ну, наверное, F.
0: Вы знаете, к великой печали, S это не «наверное», это точно! Да, поздравляю!
1: Точно.
0: Абсолютно верно.
1: Спасибо.
0: Смотрите, литера А – это дороги, которые соединяют крупнейшие транспортные узлы, подъезды к аэропортам, портам, железным дорогам. К – это региональные дороги, которые внутри региона. А литера С – это плод фантазии вашего покорного слуги. Поздравляю! Поздравляю!
1: Вы спасибо
0: теперь,
1: вам большое.
0: Алексей,
1: спасибо.
0: Отправляетесь в бассейн «Чайка». Два приглашения вам достаются. Ну, а мы теперь вернемся к лучшей музыке на все времена. И далее в эфире Ариана Гранде и The Weeknd, а прямо сейчас Дэвид Чарльз на Радио 7. Добрый вечер.
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В спорте очень многое зависит от инвентаря, но порой этого недостаточно. Например, в Москве соревнования по гребле проходили традиционно от императорского речного яхт-клуба до усадьбы в Трехгорном. Против течения, трибуны, берега реки и мосты. Но это, так скажем, любительский уровень. В начале 1970-х годов Международная федерация выбрала Москву для чемпионата Европы по академической гребле. До этого спортсмены соревновались в Серебряном бору или под Нескучным садом, но там им мешали сильнейший ветер и боковые волны от проходящих судов. Поэтому решили создать закрытую контролируемую акваторию. В Татаровской пойме вырыли искусственное русло. Протяженность 2,3 километра, ширина 125 метров, глубина 3,5 метра. Параллельно проложили возвратный канал. Гребцы могли возвращаться к старту по нему, не создавая помех на основной трассе. Холмы Крылатского естественным образом защитили воду от ветра. Для спортсменов это стало огромным плюсом. Еще одна инженерная хитрость. Гидрологи спроектировали замкнутый цикл. Вода из Москвы-реки поступала в канал, проходила очистку и возвращалась обратно. На финишной зоне возвели уникальную трибуну на 3400 мест с 18-метровым козырьком. С инженерной точки зрения это было очень непросто. Сзади конструкция опиралась на консольные опорные ноги, а спереди ее поддерживали стальные оттяжки. Так гребенка трибуны не касалась земли. Сооружение как бы уравновешивало само себя, а избыточную нагрузку компенсировали шарниры в опорах. Для дополнительной безопасности добавили служебный корпус. Архитекторы гордились тем, что смогли спрятать финишную вышку внутри трибуны, чтобы она не закрывала зрителям обзор, в отличие от некоторых олимпийских объектов в Мюнхене. Спортсмены и судьи отметили гидродинамические характеристики трассы. Идеальная ширина дорожек, отсутствие волн и продуманная система течения давали всем участникам равные условия. Комплекс, естественно, принимал соревнования Олимпиады в 80, а потом региональные и мировые первенства. Однако в 1990-е годы передовое предприятие начало приходить в упадок, а сегодня все вновь иначе. Недавно площадку признали одной из лучших в мире. И дело не только в спортивных достижениях или гидродинамике. На территории есть дополнительная инфраструктура. Гребные бассейны, поле для гольфа, конференц-залы, кафе, тренажерные залы, центр проката. Для активного отдыха проложили велодорожку, зону для пеших прогулок, площадку для роликов, а также площадку для баскетбола и мини-футбола. Зимой здесь появляется освещенная лыжная трасса и каток. А я сам тут бывал однажды на уникальном формате тимбилдинга. Мы гонялись с коллегами на особых лодках – драконах. В такой лодке обычно 10 гребцов, плюс барабанщик. Он задает ритм, и рулевой управляет с кормы большим веслом. Лодка стилизована под дракона. На носу голова, на корме хвост. Суть гонки – в синхронности. Команда должна грести в едином ритме, иначе лодка будет заваливаться, и результат пострадает. В общем, сходите, посмотрите. Не обязательно тут с веслом ходить. Есть и другие активности.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: А вот, между прочим, Westlife, которых мы с вами на Радио 7 послушали, своей песней лишний раз как будто напомнили о том, что любовь — это чувство, которое не стоит держать в себе. Его нужно изливать на окружающих. Вот мне кажется, абсолютно правильное утверждение, ну, потому что таким образом эта самая любовь по планете и распространяется. Причем, знаете, вот имею в виду не только амурную составляющую этого чувства, но еще и какую-то общечеловеческую, что ли. Так что, друзья мои, любите друг друга. Ну и, конечно же, не забывайте при этом любить и Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашанице по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
11: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: При этом непогода сохранится и в воскресенье. И в субботу, и в воскресенье около 15 градусов. Впрочем, в выходные нас ждут праздничный день города. Тут, как говорится, главное – тепло в душе. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: И давайте, пожалуйста, не будем забывать, что тепла в душу добавляет музыка «Радио 7». Ну, правда же.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Слушайте, ну в столице-то уже 19:03. А это значит что? Это значит, что вечер пятницы в самом разгаре, да. Так что, друзья мои, все только начинается. Ну, все лучшее от этой недели, на мой скромный взгляд. И чертовски приятно, что начинаем уикенд вместе. Давайте в том же духе и будем продолжать. Ну, потому что лучшую музыку на все времена, знаете ли, вместе слушать гораздо-гораздо приятнее. И вот далее, также, надеюсь, вместе мы послушаем группу с названием «Мистер Биг». А прямо сейчас Timbaland и One Republic на Радио 7. Добрый вечер.

Кэти Тис на радио 7. The Big Bang, или Большой Взрыв. Вот именно с таким явлением, явлением вселенского масштаба, певица сравнивает любовь. Точнее, самое-самое начало таковой. Вот, кстати, за подтверждение теории Большого Взрыва с завидной регулярностью ученые получают Нобелевские премии. Да, вот не далее, как в 19 году последний раз такое случалось. Ну, а вчера же в Цюрихе вручали премию Шнобелевскую. Это премия «Антипод», которая вручается за самые нелепые научные изыскания. Вот, например, что вчера выдали. Премия по биомеханике досталась исследователям из Оксфорда, которые разработали не антропоцентрическое определение поцелуя. Да, то есть теперь мы знаем, как целуются птицы, муравьи и белые медведи. Еще вот премия в области аэродинамики досталась ученому из Японии, который разработал инструкцию по процедуре сморкания, друзья мои, да, ну, потому что якобы, если неправильно сморкаться, то можно получить травму. Вот еще что вижу. Премия по биологии досталась представителям Австралии и Бразилии, которые выяснили, что змеи, видите ли, чаще всего кусают при контакте с их головой. Но, знаете, на самом деле, вот эта Шнобелевская премия, она же создана для того, чтобы поощрить тягу людей к науке. Да, она вручается за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. Вот, мне кажется, цель откровенно благородная, потому что любить науку куда сложнее, чем ту же самую музыку Радио 7. Ведь этот вид любви, он вообще в отдельной стимуляции не нуждается. Потому что это и правда лучшая музыка на все времена. И этот тезис далее будут подтверждать Бритни Спирс, а прямо сейчас Фил Коллинз на Радио 7. Добрый вечер.

Бритни Спирс на радио 7 пела только что «Oops, I did it again» или «Ой-ой-ой, я снова это сделала». Да. Ну, наверняка многим знаком этот путь по проторенной дорожке, усеянной многочисленными граблями, правда же? Ведь любим мы на них наступать. Ну, точнее, не то чтобы прям так любим, но, тем не менее, наступаем. И знаете, вот если вдруг это про вас, то, может быть, стоит присоединиться к сегодняшнему празднику, название которого звучит как «День незнакомых дорог». Эта дата настойчиво призывает выйти за пределы рутины и сознательно выбрать новый, неизведанный путь, причем как в буквальном, так и в переносном смысле. Поэтому легкой дороги, друзья мои, во всех смыслах этого слова. Ну и, как известно, дорога под музыку «Радио 7», она всегда покажется намного приятнее, а следовательно и будет выглядеть заметно короче и легче. Так что оставайтесь с нами, и как минимум этот вечер обязательно будет добрым.

0: о всепоглощающем пламени страстной любви только что The Bangles пели на Радио 7. Ну, что тут скажешь? Конечно, всякое бывает. Наверняка история знает мириады случаев, когда влюбленные действительно сгорали от этих амурных страстей дотла. Но мне кажется, гораздо чаще встречается альтернативный вариант, когда двое вокруг вот этого амурного домашнего очага только лишь согреваются и получают удовольствие. Вот, наверное, последнего варианта и позволю себе пожелать для вас. Ну, а еще пожелаю прекрасного вечера пятницы исключительно под музыку Радио 7, потому что, смею уверить, так оно еще приятнее будет. Ну, а далее в эфире Сэм Смит, затем Эрос Рамадзотти и Дина Тернер и Энн Ли. Изволим слушать под занавес сейчас здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург.

0: Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера пятницы. А вот сидит в студии Диана Макеева и так смотрит, что как будто бы сейчас новости рассказывать будет. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Стала известна дата визита в Москву спецпредставителей Дональда Трампа. Представители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Москву и Киев в эти выходные. В субботу они

0: Они проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В воскресенье они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Это будет первый визит представителей президента США в украинскую столицу с тех пор, как Трамп вернулся на пост главы государства. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Кроме того, регулятор выдал 78 предупреждений, часть из них уже исполнена. Замглавы службы Геннадий Магазинов отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. ФАС продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Ну а ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что 7 сентября проведет очередное заседание штаба по ситуации на рынке топлива. На встрече обсудят соглашение регионов с частными автозаправочными станциями. Свои доклады представят Минэнерго, ФАС и главы субъектов. Почти 1500 пар планируют заключить брак в день города в праздничные выходные в Москве. Как отметили в столичном управлении ЗАГС, день города – один из главных праздников столицы, объединяющий москвичей и гостей города для молодоженов, которые выберут эту дату для создания семьи. Он приобретет особое личное значение. Для влюбленных будут работать все столичные дворцы бракосочетания и необычные площадки проекта «Новые адреса счастья». Кроме того, в день города будут чествовать юбиляров супружеской жизни. Суздаль возглавил рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Один день путешествия в город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. Значительная часть расходов приходилась на проживание и питание. Это данные сервиса бронирования отелей. На втором месте Переславль-Залесский. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла 8,5 тысяч. На третьем месте Кострома. При этом дешевле всего можно было отдохнуть в Рыбинске. Один день путешествия обходился в среднем в 6 258 рублей. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, давайте опускаем информационный перископ и продолжаем погружение в мир лучшей музыки на все времена. Собственно, помимо любимых песен, в этом часе нас еще ожидает и встреча с трепетной ланью от мира путешествий. Да, ждем в студии Ольгу Яковину, которая подкинет нам пару идей, может быть, для грядущего отпуска, а то, глядишь, и для наступившего уикенда, который вы проводите в компании «Радио 7». А это, согласитесь, как минимум не так-то уж и плохо. И через несколько минут мы с вами послушаем Pet Shop Boys. А прямо сейчас Дюран Дюран на семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена».
1: Истинная правда. Уикенд культ-обмена предстоит нам на этих выходных. Будем слушать песни, которые по каким-то причинам у себя на родине не стали настолько популярны, как в России. Таких исполнителей великое множество, в этом вы убедитесь сами в следующие пару дней. И вот, например, возьмем такую артистку, как Имани. Песня «You'll Never Know», которую все знают. Ну, если не знаете, мы ее сейчас послушаем. Так вот, у себя в Соединенных Штатах Имани выпустила эту песню, ну, вот на троечку. Не сказать, что провально, но и великих лавров тоже эта композиция не добилась. Но, тем не менее, в России это хит номер один. И вот на этих выходных вы узнаете, какой же случайный союз, не поверите, с петербургским диджеем вознес глубокий контральто Имани на вершину российских чартов. Ну и опять же про Имани могу добавить, что когда-то она сменила подиумы Нью-Йорка на работу хостес в Париже. И для чего? Чтобы наконец-то осмелиться петь. Ну ладно, а то я сейчас все секретики раскрою, но выходных слушать будет неинтересно. Ну хотя в любом случае будет и интересно, и приятно. Поэтому присоединяйтесь к этому уикенду культ-обмена на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7.

интересно, где же ты? Да, по-нашему так называется песня коллектива «Дабас», которую на «Радио 7» послушали. Ну и знаете, вот если верить исследованиям социологов, то сейчас около 60% россиян находятся дома. Потому что на вопрос, как вы видите идеальный вечер пятницы, именно вот так ответили 6 из 10 граждан. На второй строчке идеального вечера пятницы находится отдых на пленэре, то есть прогуляться по двору или парку желают еще 34% граждан. Третье место. Встреча с друзьями. 30%. Вот на четвертом. Чтение книг. Прекрасно. 23% граждан предпочитают так пятничные вечера проводить. Ну а топ-5 замыкают компьютерные игры. Да, аж 21%. Вот я, пожалуй, этим вечером тоже присоединюсь к гражданам-геймерам, но фоном-то все равно будет звучать музыка «Радио 7», потому что под нее все становится.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Бывают массовые забеги, массовые заплывы, массовая беговая лыжня, но все это мероприятие для людей в хорошей спортивной форме. А на Урале придумали формат, который подходит вообще всем. Массовые прогулки. Первую такую провели в Екатеринбурге еще в 1984 году, в третье воскресенье мая. С тех пор мероприятие проходит ежегодно.

0: потому что основная часть маршрута проходит по территории природного парка «Бажовские места». Правила у осенней прогулки такие же, как и у майской. Участники могут выбрать один из трех вариантов маршрута. На 7 километров для тех, кто идет пешком, и на 20 или на 28 для тех, кто предпочитает велопрогулки. Впрочем, можно и все 28 километров пешком прошагать. Никаких ограничений для участников нет. Нет необходимости и в том, чтобы прийти к финишу первым. Массовая прогулка – это не соревнование, а просто возможность погулять с единомышленниками по красивым, интересным местам. Нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия и отмечаться по дороге на контрольных пунктах. Ну, чтобы организаторы знали, что все прогульщики в порядке. Все пункты представляют собой достопримечательные объекты – природные или рукотворные. На каждом ждет своя дополнительная программа, так что массовая прогулка – это не бесцельное шляние, а интересная экскурсия в весьма необычном формате. А на финише еще ждут маленькие приятные подарки-сувениры. Словом, отличный повод для того, чтобы отправиться в большой загул.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: падать можно бесконечное количество раз. Главное, каждый раз подниматься и пытаться еще раз сделать что-то снова. Вот об этом только что пела Pink на Радио 7. Ну и, знаете, с одной-то стороны, действительно так, да. Но с другой, вот само слово «попытаться», оно имеет какую-то неоднозначную коннотацию, на мой скромный взгляд. Ну, потому что, согласитесь, когда мы говорим «я попытаюсь», мы как будто заранее даем себя отступного и миримся с неудачей. Мол, ну ничего, не получится, бог бы с ним, но, с другой стороны, я пытался, и совесть моя, значит, чиста. Ну, а в итоге результата ноль. Поэтому давайте, друзья мои, договоримся, что мы будем не пытаться, а делать. Да. И в первую очередь это касается выходных. Мы не будем пытаться отдохнуть, а действительно отдохнем так, что в понедельник все свежие, бодрые, и встретимся здесь в эфире Радио 7. Ну а выходные сделать более насыщенными, яркими и приятными вам будет помогать мой дрожайший коллега Женя Будян. С 8 часов утра встречайте его завтра в эфире. Ну и за сим, пожалуй, все. Шикарного вам вечера, пятницы, восхитительных выходных. Ну и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он мне изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем».
7: 16+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена.

тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.